0: Не паркирай на место за трима! Моля те!
1: Добро утро! Слушате метроном!

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Чанга, чуанен, дендом, гейм, дендом.

0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.